смерти, потому что я и есть смерть. Ведь я не боюсь смерти, потому что я и есть смерть. И я так рассмеялся, я сказал ей, глядя на вас,

Время цинизма, в моде без правил бои. И мы бьемся, стоим за своих. Жаль, своих почти нет никого.

0: новости 6 утра. Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду южного направления. Температура ночью плюс 8-10, а днем 22-24 градуса тепла. Во вторник, 11 августа, облачно с прояснениями, ночью и утром без осадков, а днем пройдут дожди, ночью 14-16, днем до плюс 20 градусов. В среду осадков не ожидается и днем 17-19. Хороший вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием. Будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
4: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
5: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Радиостанция
8: «Инфинити».

0: Новости. В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний. Тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: рекламы, отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: Сегодня, 10 августа, в России отмечается День физкультурника. Всесоюзный День физкультурника был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР, принятым летом 1939 года. Широкое распространение он получил в 30-х годах 20 века, в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. Во вторую субботу августа праздник стали отмечать лишь в 1961 году. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта. В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». В 1935 году было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили будущих физкультурников. День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования. Общее руководство их подготовкой и проведением осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
6: 10 августа 1500 года Диего Диаш открыл остров Мадагаскар. Остров Мадагаскар, четвертый по величине остров мира, расположен в западной части Индийского океана у юго-восточного берега Африки, отдален от нее Мозамбикским проливом. В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диего Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа наткнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными. Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду. Мыс Амбер – северная оконечность Мадагаскара. Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли – почти 600 тысяч квадратных метров.
4: А в этот день – события, ставшие историей.

0: четче сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 9 августа. Аквапарк «Лужники». 5 часов терм и водных горок. Москва. 9 августа. Озеро Селигер. Нило-Столобинская пустынь. Ржев. 15 августа и 26 сентября. Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа. Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа. Усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие. Мастер-класс. Рисунок кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.

0: всех знаков день пройдет на позитивной волне и принесет ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере мечтаний, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогали, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
0: Тельцам будет очень сложно понять желание окружающих. Пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намеки, скрытые в адресованных вам посланиях.
2: Интересы близнецов в этот день будут на удивление приземленными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с не меньшим пристрастием займетесь ревизией в своем гардеробе.
0: Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы сами удивитесь, что ваше шестое чувство способно подсказывать вам выход из тупика и из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
2: Львам в этот день не следует допускать понебратства в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
0: Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
2: Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придется пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
0: Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
2: Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесетесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствии шефа и постарайтесь любым путем оправдать оказанное вам доверие.
0: Для козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов фастфудом.
2: Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнерство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который, помимо прочего, обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
0: Рыбам удастся поймать в руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, еще раз докажет расхожую фразу: «Шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска».

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду южного направления. Температура ночью плюс 8-10, а днем 22-24 градуса тепла. Во вторник, 11 августа, облачно с прояснениями. Ночью и утром без осадков, а днем пройдут дожди. Ночью 14-16, днем до плюс 20 градусов. В среду осадков не ожидается и днем 17-19. Хороший вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Оковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
4: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
5: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «Барс». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина внесет в Нижнюю палату парламента законопроект о замене единого государственного экзамена государственной итоговой аттестации с 2027 года, передает ТАСС. По словам депутата, ЕГЭ не помог снизить коррупционные риски, создать единую систему оценки знаний и повысить доступность бесплатного высшего образования для выпускников сельских школ и детей из малоимущих семей. Останина отметила, что даже максимальные баллы ЕГЭ не всегда гарантируют абитуриенту поступление на бюджет. Бюджетное место из-за высокой конкуренции с победителями и призерами Олимпиад, набравшими куда меньше баллов на экзамене. Причиной подорожания продуктов в мире стала жара, рост цен на топливо и нестабильность в мире. Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, передает ТАСС. Как отметили в организации, по сравнению с июнем, в июле индекс цен на продовольствие вырос на 0,6% и составил в среднем 131,1 пункта. Сравнивая с прошлым годом, цены поднялись на 1%. Причиной такого повышения стала недавняя жара и динамика цен на энергоносители, что вследствие привело к повышению котировок зерновых, растительных масел и сахара. В материале говорится, что особенно большой рост наблюдается на зерновые. И в завершении выпуска новый опрос помог найти причины любви россиян к видео с котами. Результатами опроса, проведенного ко Всемирному дню кошек, с газетой «Ру» поделилась платформа ВК-видео. Главной причиной просмотра видео с котами россияне назвали желание посмеяться. Так ответили 27% участников исследования. Еще 22% смотрят такие ролики, чтобы поднять настроение, 21% выбирают их как простой и ненапряжный контент, 16% чтобы расслабиться, 14% отвлечься от работы и бытовых дел. Согласно исследованию, 55% опрошенных хотя бы иногда отправляют такие ролики друзьям и близким. Чаще всего без повода 35% или чтобы отвлечь человека от плохих новостей и стресса 34%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: делает вашу рекламу заметной? Способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Языковая студия «Про-английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 77 тысяч. Водитель погрузчика, 100 тысяч. Водитель грузового транспорта, 90 тысяч рублей. Водитель категории «С», 60 тысяч. Слесарь-ремонтник, от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист, 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор, от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами, 65 тысяч рублей. Животновод, 80 тысяч. Бухгалтер, 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник, 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед, 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист, 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик, 90 тысяч рублей. Озеленитель, 60 тысяч, повар 50 тысяч, подсобный рабочий 60 тысяч, диспетчер 55 тысяч, уборщица 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-910-722-58-05.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступил Esteo Xlantix ET8. Рекомендованная цена – 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомню, под маркой Esteo в России выпускают люксовые модели от концерна Cherry. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: любая реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Ком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владельцы загородных участков и жители многоквартирных домов столкнулись с новыми экологическими рисками при обустройстве придомовых территорий. Популярная практика создания садового декора из старых автомобильных покрышек от самодельных клумб до ограждений в виде лебедей теперь официально признана административным правонарушением, сообщает информационное агентство Data.ru. Законодательство жестко классифицирует отработанную резину как отходы четвертого класса опасности, что дает надзорным органам право штрафовать граждан за подобный ландшафтный дизайн на сумму до 5000 рублей. Экологический запрет базируется на токсичных свойствах материала.
0: Деньги дороги, как память.
1: Депутат Госдумы, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прояснила ситуацию с индексацией заработной платы. Она пояснила, что для работников бюджетной сферы законодательно предусмотрено ежегодное повышение оклада, в то время как в коммерческом секторе данное решение остается на усмотрение руководства. Депутат указала на то, что закон устанавливает минимальный уровень индексации, который не должен быть ниже показателя инфляции. Бессараб также напомнила, что длительное отсутствие индексации заработной платы может быть обусловлено сложным финансовым состоянием предприятия. При этом она акцентировала внимание на том, что текущий уровень безработицы, находящийся на рекордно низких отметках, стимулирует работодателей к удержанию квалифицированных сотрудников.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Необходимо рассмотреть вопрос расширения целевого использования образовательных кредитов, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Он также считает целесообразным проработать дополнительные механизмы поддержки обучающихся по гуманитарным направлениям для сбалансированного развития кадрового потенциала, например, через установление отдельных условий кредитования или выделение целевых квот. Мурок также предложил рассмотреть вопрос сохранения минимального уровня платежа 40% до окончания обучения. Сейчас заемщик платит 40% начисленных процентов на первом курсе, 60% на втором и 100% на третьем курсе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: Брянской области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 10 августа, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер ночью и утром слабый, днем от 2 до 6 метров в секунду южного направления. Температура ночью плюс 8-10, а днем 22-24 градуса тепла. Во вторник, 11 августа, облачно с прояснениями. Ночью и утром без осадков, а днем пройдут дожди. Ночью 14-16, днем до плюс 20 градусов. В среду осадков не ожидается и днем 17-19. Хороший вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
0: Радио Инфинити.

0: Выбирайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 8.

0: 10 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определяют по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд — 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Инфинити.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа и 26 сентября – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа – Хатынь. Трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа – усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 9.

0: всех знаков день пройдет на позитивной волне и принесет ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере мечтаний, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогали, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
0: Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих. Пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намеки, скрытые в адресованных вам посланиях.
2: Интересы близнецов в этот день будут на удивление приземленными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с не меньшим пристрастием займетесь ревизией в своем гардеробе.
0: Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы сами удивитесь, что ваше шестое чувство способно подсказывать вам выход из тупика и из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
2: Львам в этот день не следует допускать понебратства в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
0: Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
2: Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придется пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
0: Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
2: Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесетесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствии шефа и постарайтесь любым путем оправдать оказанное вам доверие.
0: Для козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов фастфудом.
2: Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнерство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который, помимо прочего, обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
0: Рыбам удастся поймать в руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, еще раз докажет расхожую фразу: «Шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска».

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка. Парк «Патриот». Музей «Дорога памяти». Храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель. Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю. Посещение с экскурсией. Экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

Радио Инфинити. Дорожные новости. В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний. Тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: товар, а бренд.
1: Томас Хайн.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых четвертых классов, для третьих, четвертых, пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.

связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: В Турции завершился чемпионат Европы по современному пятиболю. В смешанной эстафете Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами, опередив команду Великобритании, которой бронза, а выиграла эстафету сборная Венгрии. В итоге у российских спортсменов одно золото, одно серебро и одна бронзовая награда. В российской премьер-лиге сильно удивил «Зенит», который на своем родном стадионе проиграл со счетом 1-2 футболистам клуба «Родина». Дебютант РПЛ уже в середине первого тайма пропустил от Максима Глушенкова, и, казалось, дело в шляпе, но игрок молодежной сборной Армении Артур Гарибян оформил дубль во втором тайме, и после двух поражений кряду на старте «Родина» добилась первой победы в РПЛ и сразу же над действующим чемпионом, да еще в гостях. В других матчах российской премьер-лиги «Спартак» проиграл Краснодару со счетом 1-2 в Москве. Новичок Даку в середине второго тайма вышел на замену, но за спартаковцев отличиться не смог. Неожиданные лидеры турнира, махачкалинские «Динамовцы», проиграли на выезде 1-3 столичному «Динамо». Это первая победа москвичей в нынешнем чемпионате. Интересно, что в этой игре еще за 13 минут до финального свистка счет был 0-0. В Казани «Рубин» не смог одолеть Оренбург. Здесь со счетом 1-1 встреча завершилась. На теннисном турнире в Торонто Екатерина Александрова со счетом 7-6, 4-6, 6-4 обыграла не кого-нибудь, а первую ракетку мира Арину Соболенко. Теперь в 1/4 финала Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая взяла верх в двух партиях над Амандой Анисимовой из США. Две другие россиянки не смогли пробиться в четвертьфинал. Людмила Самсонова в трех сетах уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана, а Алина Корнеева проиграла в двух партиях американке Кока Гауф, которая в рейтинге занимает 4-е место. В Аргентине на Кубке мира по зимнему плаванию Владислав Сапожников установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом в возрастной категории 25-29 лет. Воспитанник Мурманской школы плавания выиграл на этих соревнованиях 10 медалей – 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. А вообще у российских спортсменов здесь только золотых медалей – 20. В этом году наша команда приехала меньшим числом. Тем не менее, мы получили награды на всех дистанциях, на которых плыли. В 2026 году была очень высокая конкуренция, подчеркнул президент Всероссийской Федерации зимнего плавания Андрей Замыслов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радио «Инфинити».

0: готов заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров: плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Владельцы загородных участков и жители многоквартирных домов столкнулись с новыми экологическими рисками при обустройстве придомовых территорий. Популярная практика создания садового декора из старых автомобильных покрышек, от самодельных клумб до ограждений в виде лебедей, теперь официально признана административным правонарушением, сообщает информационное агентство Data.ru. Законодательство жестко классифицирует отработанную резину как отходы 4 класса опасности, что дает надзорным органам право штрафовать граждан за подобный ландшафтный дизайн на сумму до 5000 рублей. Экологический запрет базируется на токсичных свойствах материала.
1: Деньги дороги, как память.
3: Депутат Госдумы, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прояснила ситуацию с индексацией заработной платы. Она пояснила, что для работников бюджетной сферы законодательно предусмотрено ежегодное повышение оклада, в то время как в коммерческом секторе данное решение остается на усмотрение руководства. Депутат указала на то, что закон устанавливает минимальный уровень индексации, который не должен быть ниже показателя инфляции. Бессараб также напомнила, что длительное отсутствие индексации заработной платы может быть обусловлено сложным финансовым состоянием предприятия. При этом она акцентировала внимание на том, что текущий уровень безработицы, находящийся на рекордно низких отметках, стимулирует работодателей к удержанию квалифицированных сотрудников.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Необходимо рассмотреть вопрос расширения целевого использования образовательных кредитов, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Он также считает целесообразным проработать дополнительные механизмы поддержки обучающихся по гуманитарным направлениям для сбалансированного развития кадрового потенциала, например, через установление отдельных условий кредитования или выделение целевых квот. Мурок также предложил рассмотреть вопрос сохранения минимального уровня платежа 40% до окончания обучения. Сейчас заемщик платит 40% начисленных процентов на первом курсе, 60% на втором и 100% на третьем курсе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио Infinity.

0: делаете такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
3: Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34.
4: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Задача портала «Госуслуги» заключается в том, чтобы стать большой медиаплатформой. Об этом в ходе выступления на форуме «Цифровая эволюция» в Калуге заявил глава Минцифры России Максуд Шадаев, передает ТАСС. По его словам, на форуме будет представлена новая продуктовая концепция госуслуг, однако презентация пока пройдет в закрытом режиме. Шадаев лишь уточнил, что создание нового мессенджера в рамках госуслуг не предусмотрено. Напомним, 18 июля заместитель министра труда и социальной защиты России Александр Кожевников сообщил, что на портале госуслуги появится чат-бот, с помощью которого россияне смогут узнавать о доступных мерах социальной поддержки. Пользователям предоставят возможность описать в чат-боте свою жизненную ситуацию и получить информацию о положенных в данном конкретном случае выплатах и льготах. Идея продавать алкоголь онлайн необходима для наполнения бюджета, однако такое решение откатит Россию на 10 лет назад и приведет к росту преступности и бытового травматизма. Об этом газете «РУ» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. Это попытка заработать денег в бюджет побольше, но надо понимать и про социальные последствия. Бытовой травматизм, преступность, преждевременная смертность, сердечно-сосудистые заболевания и многие другие негативные проявления. «Большого позитива я в этом не вижу. На один заработанный рубль мы потеряем более 10», — сказал он. Хамзаев подчеркнул, что при онлайн-продаже невозможно выяснить личность получателя. Возрастет и количество контрафактной продукции. И в завершении выпуска Lionsgate анонсировала съемки сиквела байопика о Майкле Джексоне. Об этом рассказал Deadline. Съемки планируют начать в конце 2026 года или начале 2027. Премьера ожидается в конце 2027 года или в первой половине 2028. Детали пока не разглашаются. В компании раскрыли, что в сиквел включат ранее отснятые музыкальные номера, чтобы оптимизировать бюджет. Студия хочет создать масштабный и качественный фильм по разумной цене, оправдывая ожидания зрителей после успеха первой части. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Инфи.

0: мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама. В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей: сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Дорогобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории.

0: категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Сегодня, 10 августа, в России отмечается День физкультурника. Всесоюзный День физкультурника был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР, принятым летом 1939 года. Широкое распространение он получил в 30-х годах 20 века, в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. Во вторую субботу августа праздник стали отмечать лишь в 1961 году. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта. В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». В 1935 году было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили будущих физкультурников. День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования. Общее руководство их подготовкой и проведением осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
4: 10 августа 1500 года Диего Диаш открыл остров Мадагаскар. Остров Мадагаскар – четвертый по величине остров мира, расположен в западной части Индийского океана у юго-восточного берега Африки, отдален от нее Мозамбикским проливом. В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диего Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа наткнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными. Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду. Мыс Амбер – северная оконечность Мадагаскара. Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли – почти 600 тысяч квадратных метров.
2: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: Сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа и 26 сентября – Тверь, теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа – Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа – усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы. Чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4.
7: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 900.

0: У всех знаков день пройдет на позитивной волне и принесет ощущение единства со своими коллегами. Подавляющее большинство людей будет находиться в атмосфере мечтаний, а потому в этот день мало кто сможет полноценно сосредоточиться на работе.
1: Звезды говорят.
2: Овнам сегодня есть смысл обратиться к начальству с просьбой о прибавке к зарплате. Пока шеф не забыл, как вы ему помогали, вам следует ловить столь удачный момент, ведь подобный шанс в ближайшее время вам вряд ли представится.
0: Тельцам будет очень сложно понять желания окружающих, пока вы с головой сосредоточены на своих личных делах, вам окажется не под силу расшифровать завуалированные намеки, скрытые в адресованных вам посланиях.
2: Интересы близнецов в этот день будут на удивление приземленными. В дневные часы вы будете старательно подсчитывать свой бюджет, а вечером с не меньшим пристрастием займетесь ревизией в своем гардеробе.
0: Раки сегодня успешно избавятся от многих проблем благодаря своей природной интуиции. Вы сами удивитесь, что ваше шестое чувство способно подсказывать вам выход из тупика, из тех ситуаций, в которых логика бессильна.
2: Львам в этот день не следует допускать понебратства в общении с вышестоящим руководством. Ваш шеф не поддержит выбранный вами фривольный тон и даже затаит на вас большую обиду.
0: Девам в этот день суждено получить какое-то важное известие от людей, проживающих в другом городе. Эта информация заметно поднимет ваш эмоциональный настрой, что не слишком поспособствует продуктивности вашей работы.
2: Весам предстоит сосредоточенно подойти к решению проблем младших родственников. Из-за проказ своих детей вам придется пораньше вернуться домой и проявить чудеса дипломатии в общении с обиженными ими соседями.
0: Скорпионы сегодня примут очень мудрое решение относительно будущего своей карьеры. Вы откажетесь от поездки в другой город или страну, так как высокооплачиваемая работа вдали от своей семьи покажется вам большим испытанием.
2: Стрельцы сегодня будут немногословны и очень критичны. Вы слишком ответственно отнесетесь к необходимости контролировать работу своих коллег в отсутствии шефа и постарайтесь любым путем оправдать оказанное вам доверие.
0: Для козерогов в этот день повышается риск получить сильное пищевое отравление. Сегодня вам следует воздержаться от употребления экзотических блюд и категорически отказаться от перекусов фастфудом.
2: Водолеи сегодня смогут наладить очень выгодное деловое партнерство. Вашим соратником в новой бизнес-задумке окажется порядочный человек, который, помимо прочего, обладает креативным мышлением и высоким уровнем профессионализма.
0: Рыбам удастся поймать в руки удачу. Крупная сумма, обладателем которой вы станете к концу этого дня, еще раз докажет расхожую фразу. Шампанское является напитком людей, которые не пугаются риска.

0: новости спорта.
1: Юниорский кубок мира или кубок Глинки-Грецки среди хоккеистов не старше 18 лет проводится уже 35 лет, и хоккеисты Канады здесь безоговорочно доминируют. Канадцы в финале разгромили прошлогодних победителей турнира американцев со счетом 8-1 и выиграли кубок в 26-й раз. В матче за третье место финны со счетом 3-2 обыграли Словакию. В Национальной хоккейной лиге в ближайшей перспективе появятся две новые команды. Они будут, скорее всего, базироваться в Хьюстоне и Атланте. Кстати, появление франшизы НХЛ в Атланте будет уже третьим в истории. Ранее в городе выступали Атланта Флеймс в 70-х и 80-х годах, и потом клуб переехал в Калгари, а затем в конце 90-х, начале 2000-х Атланта Трэшерс, которая потом перебралась в Виннипег. Возможное расширение до 34 команд сделает НХЛ самой крупной лигой Северной Америки. В Европе стартует новый футбольный сезон. В частности, в Португалии действующий чемпион Порту начал с домашней победы над середняком клубом Алверка со счетом 2-0. В Нидерландах 36-кратный чемпион страны Аякс, который в прошлом сезоне занял только 5-е место, тоже в первом туре выиграл, но в гостях у клуба Зволле, который стоял на вылет 2-0. В Шотландии чемпион Селтик на выезде 5-1 разгромил одного из аутсайдеров Килмарнок, а самый титулованный шотландский клуб Рейнджерс дома 1-2 крепкому Хиберниану уступил. Бразилец Неймар хочет перейти в Интер Майами. Он может присоединиться к команде в новом году. Об этом заявил бывший футболист сборной Бразилии Филиппе Мело. В окружении игрока ему сообщили, что в январе Неймар может покинуть Сантос и переехать в Майами, где играют его бывшие партнеры по Барселоне Месси и Луис Суарес. Вместе они играли за Барсу с 2014 по 2017 год. И за этот период они суммарно забили 363 мяча. Один из самых колоритных футбольных нападающих мира, 33-летний Ромелу Лукаку, близок к переходу в Фенербахче. Турецкий клуб уже достиг договоренности с бельгийским футболистом по условиям контракта, сообщают инсайдеры. Теперь остается окончательно согласовать трансфер между клубами. Лукаку с 2024 года выступает за Наполи. Всего в его активе 45 матчей за клуб, в которых он забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч.

0: Тракторист-машинист – 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор – от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению – от 115 тысяч. Оператор машинного доения – телятница по уходу за телятами – 65 тысяч рублей. Животновод – 80 тысяч. Бухгалтер – 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник – 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед – 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист – 100 тысяч рублей. Механик автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч. Повар 50 тысяч. Подсобный рабочий 60 тысяч. Диспетчер 55 тысяч. Уборщица 40 тысяч рублей. А также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-5805.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомним, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Chery. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolut iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolut iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Infiniti.

0: делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

Новости. В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний, тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием: будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятиях. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Инфинити.

0: убеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81. Комбинат питания ПАО «Драгобуж» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определяют по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд — 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: рекламы заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тернер.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа и 26 сентября – Тверь, теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа – Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа – усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 101.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс. Реклама. Предприятию по производству полимеров в Дорогобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. 9-27-82.
2: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Дорогобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-650-3-27-34.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Новости страны и мира. О главном.
7: С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направляться пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркнул, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбрать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами. В Госдуме предложили обязать страховщиков предоставлять владельцам автомобилей полную информацию о запчастях, установленных при ремонте по ОСАГО. С такой инициативой выступили депутаты во главе с вице-спикером Владиславом Дованковым. Соответствующее письмо направлено председателю Центрального банка Эльвире Набиуллиной, сообщает ТАСС. Авторы обращения отмечают, что после восстановительного ремонта автовладелец получает лишь акт приема-передачи, но не всегда может узнать, какие именно детали были установлены. В случае обнаружения недостатков защита прав потребителя также затрудняется. Депутаты предлагают обязать страховщиков передавать потерпевшему вместе с актом приема-передачи сведения о замененных комплектующих изделиях, деталях, узлах и агрегатах. И в завершении выпуска: половина опрошенных россиян считает себя в той или иной мере успешными. Зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере. При этом для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс страхования». 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни, а 17% полностью уверены в жизненном успехе. Еще 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными, а 35% – стремящимися к успеху. Основным фактором состоявшегося успеха опрошенные называют «любимое дело» – 52%, «умение быть счастливым вне зависимости от денег» – 46% и «собственную семью» – 45%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».
5: Радио «Инфинити». За удачу!

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости спорта. В Турции завершился чемпионат Европы по современному питиболю. В смешанной эстафете Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами, опередив команду Великобритании, которой бронза, а выиграла эстафету сборная Венгрии. В итоге у российских спортсменов одно золото, одно серебро и одна бронзовая награда. В российской премьер-лиге сильно удивил «Зенит», который на своем родном стадионе проиграл со счетом 1-2 футболистам клуба «Родина». Дебютант РПЛ уже в середине первого тайма пропустил от Максима Глушенкова, и казалось, дело в шляпе, но игрок молодежной сборной Армении Артур Гарибян оформил дубль во втором тайме, и после двух поражений кряду на старте «Родина» добилась первой победы в РПЛ и сразу же над действующим чемпионом, да еще в гостях. В других матчах российской премьер-лиги «Спартак» проиграл Краснодару со счетом 1-2 в Москве. Новичок Даку в середине второго тайма вышел на замену, но за спартаковцев отличиться не смог. Неожиданные лидеры турнира, махачкалинские «Динамовцы», проиграли на выезде 1-3 столичному «Динамо». Это первая победа москвичей в нынешнем чемпионате. Интересно, что в этой игре еще за 13 минут до финального свистка счет был 0-0. В Казани «Рубин» не смог одолеть Оренбург. Здесь со счетом 1-1 встреча завершилась. На теннисном турнире в Торонто Екатерина Александрова со счетом 7-6, 4-6, 6-4 обыграла не кого-нибудь, а первую ракетку мира Арину Сабаленко. Теперь в 1/4 финала Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая взяла верх в двух партиях над Амандой Анисимовой из США. Две другие россиянки не смогли пробиться в четвертьфинал. Людмила Самсонова в трех сетах уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана, а Алина Корнеева проиграла в двух партиях американке Кока Гауф, которая в рейтинге занимает 4-е место. В Аргентине на Кубке мира по зимнему плаванию Владислав Сапожников установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом в возрастной категории 25-29 лет. Воспитанник Мурманской школы плавания выиграл на этих соревнованиях 10 медалей, 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. А вообще у российских спортсменов здесь только золотых медалей 20. В этом году наша команда приехала меньшим числом. Тем не менее, мы получили награды на всех дистанциях, на которых плыли. В 2026 году была очень высокая конкуренция, подчеркнул президент Всероссийской Федерации зимнего плавания Андрей Замыслов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: мощное оружие маркетинга – искренняя эмоция покупателя.
1: Уин Кэмпбелл.
0: Реклама.
2: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
2: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Владельцы загородных участков и жители многоквартирных домов столкнулись с новыми экологическими рисками при обустройстве придомовых территорий. Популярная практика создания садового декора из старых автомобильных покрышек от самодельных клумб до ограждений в виде лебедей теперь официально признана административным правонарушением, сообщает информационное агентство Data.ru. Законодательство жестко классифицирует отработанную резину как отходы четвертого класса опасности, что дает надзорным органам право штрафовать граждан за подобный ландшафтный дизайн на сумму до 5000 рублей. Экологический запрет базируется на токсичных свойствах материала.
2: Деньги дороги, как память.
3: Депутат Госдумы, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прояснила ситуацию с индексацией заработной платы. Она пояснила, что для работников бюджетной сферы законодательно предусмотрено ежегодное повышение оклада, в то время как в коммерческом секторе данное решение остается на усмотрении руководства. Депутат указала на то, что закон устанавливает минимальный уровень индексации, который не должен быть ниже показателя инфляции. Бессараб также напомнила, что длительное отсутствие индексации заработной платы может быть обусловлено сложным финансовым состоянием предприятия. При этом она акцентировала внимание на том, что текущий уровень безработицы, находящийся на рекордно низких отметках, стимулирует работодателей к удержанию квалифицированных сотрудников.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Необходимо рассмотреть вопрос расширения целевого использования образовательных кредитов, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Он также считает целесообразным проработать дополнительные механизмы поддержки обучающихся по гуманитарным направлениям для сбалансированного развития кадрового потенциала. Например, через установление отдельных условий кредитования или выделение целевых квот. Мурок также предложил рассмотреть вопрос сохранения минимального уровня платежа 40% до окончания обучения. Сейчас заемщик платит 40% начисленных процентов на первом курсе, 60% на втором и 100% на третьем курсе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся поселок Верхний Непровский, телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. Строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
5: Радиостанция «Инфинити».

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».
4: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 10 августа, в России отмечается День физкультурника. Всесоюзный День физкультурника был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР

0: принятым летом 1939 года. Широкое распространение он получил в 30-х годах 20 века, в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. Во вторую субботу августа праздник стали отмечать лишь в 1961 году. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта. В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». В 1935 году было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили будущих физкультурников. День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования. Общее руководство их подготовкой и проведением осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
1: 10 августа 1500 года Диего Диаш открыл остров Мадагаскар. Остров Мадагаскар – четвертый по величине остров мира, расположен в западной части Индийского океана у юго-восточного берега Африки, отдален от нее Мозамбикским проливом. В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диего Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа наткнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными. Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду. Мыс Амбер – северная оконечность Мадагаскара. Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли – почти 600 тысяч квадратных метров.
2: А в этот день – события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: технологий позволяют делать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревел.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа и 26 сентября – Тверь, теплоходная прогулка по Волге. Ржев. 15 августа – Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа – усадьба Лесли. Экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы, 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 1961. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
6: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

новости. В России выросли цены на ОСАГО. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Ростове-на-Дону из-за перекупщика бензина сгорели 20 автомобилей. Житель Мелитополя приехал заправить емкости с топливом на обычном фургоне Ford Transit. В какой-то момент емкости загорелись. Водитель загнал горящий автомобиль в ближайший двор, бросил и попытался скрыться. В это время пламя перекинулось на другие автомобили. Дело было ночью, обошлось без пострадавших. Виновника уже задержали. Напомним, хранить или перевозить большое количество бензина в непредназначенном для этого автомобиле опасно. В России выросли цены на ОСАГО, но динамика остается ниже темпов инфляции. По данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии полис в среднем стоил 7633 рубля. На 400 рублей больше, чем в прошлом году. Рост цен на страховку связывают с повышением стоимости запчастей. Но рост остается умеренным, потому что увеличиваются продажи полисов. Чем выше доля застрахованных водителей, тем на большее количество людей распределяются расходы страховых компаний, тем ниже цена полиса. У водителей не будут проверять наличие бумажных бланков Европротокола. В госавтоинспекции опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Никаких новых правил на этот счет с 1 августа не вводили. Европротокол по-прежнему можно оформлять на бумаге или через мобильное приложение. Бумажный бланк стоит иметь при себе на случай проблем с интернетом. Но штрафа за его отсутствие нет. А если нет ни интернета, ни бумажного бланка, вызывайте полицию через единый телефон службы спасения. Еще больше новостей на портале колес.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: внешний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нило-Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Турцентр. Город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8-910-789-27-82. 8-910-789-27-82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68-71-45 и 22-15-22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радиостанция «Инфинити».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определяют по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд — 104 участника. На этом пока все. Услышимся!

0: компания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Языковая студия «Проанглийский» от «Конглийский» открывает набор в группы на новый учебный год для дошкольников от 6 лет.

0: связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает свои ряды на вакансии. Начальник кормоцеха, зарплата 120 тысяч рублей. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 77 тысяч. Водитель погрузчика 100 тысяч. Водитель грузового транспорта 90 тысяч рублей. Водитель категории С 60 тысяч. Слесарь-ремонтник от 70 до 80 тысяч. Тракторист-машинист 120 тысяч рублей. Тракторист-механизатор от 80 до 120 тысяч. Оператор по искусственному осеменению от 115 тысяч. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч. Бухгалтер 60 тысяч. Ветеринарный врач и зоотехник 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 120 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист 100 тысяч рублей. Механик-автоэлектрик 90 тысяч рублей. Озеленитель 60 тысяч. Повар 50 тысяч. Подсобный рабочий 60 тысяч. Диспетчер 55 тысяч. Уборщица 40 тысяч рублей. А также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10%.

0: шестое в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомню, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Chery. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». «Инфинити» в каждый приемник.

ночью только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.

совсем не понимаю. Словно желтый снег не поднимаю.

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8-910-765-30-14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8-910-765-30-14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием – будни с 9 до 17 часов, выходные – по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам. Мы рядом.
3: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звонить по телефонам 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34. Требуются электросварщики и монтажники. 8-919-041-42-28, 8-910-119-47-34.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: Радио нашего города. Радио Инфинити. Новости страны и мира. О главном.
6: В российские университеты в 2026 году уже зачислены 117 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. В российские университеты уже зачислено 117 тысяч человек в соответствии с правилами приема. Это, как правило, три наших основных квоты. Это отдельная квота, особая квота и целевая. Эти категории абитуриентов зачисляются в приоритетном порядке, поделился Фальков. По его словам, по отдельной квоте поступили более 41 тысячи человек. Всего на эту квоту Миноборнауки выделило 56 684 места. Таким образом, она заполнена чуть более чем на 73%. Отключить домофон только одному жильцу по его просьбе невозможно, поскольку он относится к общему имуществу. Об этом газете.ру рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин. В большинстве случаев домофон устанавливается по решению общего собрания собственников и является частью имущества дома. Если он был установлен законно, управляющая компания не имеет права отключать его по требованию одного жильца, сказал он. Чаплин уточнил, что решение об отключении домофона проводится только на собрании собственников. Необходимо набрать более 50% голосов от общей площади помещений в доме. По словам депутата, можно также отключить трубку домофона самостоятельно после согласования с управляющей компанией. И в завершении выпуска генеральный продюсер и соавтор идеи мультсериала «Смешарики», основатель группы компаний «Рики» Илья Попов рассказал, что в проекте потенциально могут появиться новые персонажи. Его цитирует ТАСС. По словам Попова, за 23 года существования «Смешариков» новые персонажи появлялись уже не раз и в полнометражных фильмах, и в самом сериале. Гендиректор признался, что заранее не знает, какие именно персонажи появятся в будущем, поскольку многое определяют зрители, их реакции и отношение к новым героям. Главная девятка персонажей, подчеркнул он, при этом останется неизменной. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

0: хорошая реклама рождается из страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама.
2: Строительную организацию на постоянную работу, требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник.

материалы, весеннее снижение цен на металлопрокат, большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8-960-589-68-44. 8-960-589-68-44.

0: Новости спорта.
1: Юниорский кубок мира или кубок Глинки-Грецки среди хоккеистов не старше 18 лет проводится уже 35 лет, и хоккеисты Канады здесь безоговорочно доминируют. Канадцы в финале разгромили прошлогодних победителей.

0: открыли турнир американцев со счетом 8-1 и выиграли кубок в 26-й раз. В матче за третье место финны со счетом 3-2 обыграли Словакию. В Национальной хоккейной лиге в ближайшей перспективе появятся две новые команды. Они будут, скорее всего, базироваться в Хьюстоне и Атланте. Кстати, появление франшизы НХЛ в Атланте будет уже третьим в истории. Ранее в городе выступали Атланта Флеймс в 70-х и 80-х годах, и потом клуб переехал в Калгари, а затем в конце 90-х, начале 2000-х Атланта Трэшерс, которая потом перебралась в Виннипег. Возможное расширение до 34 команд сделает НХЛ самой крупной лигой Северной Америки. В Европе стартует новый футбольный сезон. В частности, в Португалии действующий чемпион Порту начал с домашней победы над середняком клубом Алверка со счетом 2-0. В Нидерландах 36-кратный чемпион страны Аякс, который в прошлом сезоне занял только 5-е место, тоже в первом туре выиграл, но в гостях у клуба Зволле, который стоял на вылет 2-0. В Шотландии чемпион Селтик на выезде 5-1 разгромил одного из аутсайдеров Килмарнок, а самый титулованный шотландский клуб Рейнджерс дома 1-2 крепкому Хиберниану уступил. Бразилец Неймар хочет перейти в Интер Майами. Он может присоединиться к команде в новом году. Об этом заявил бывший футболист сборной Бразилии Филиппе Мело. В окружении игрока ему сообщили, что в январе Неймар может покинуть Сантос и переехать в Майами, где играют его бывшие партнеры по Барселоне Месси и Луис Суарес. Вместе они играли за Барсу с 2014 по 2017 год. И за этот период они суммарно забили 363 мяча. Один из самых колоритных футбольных нападающих мира, 33-летний Ромелу Лукаку, близок к переходу в Фенербахче. Турецкий клуб уже достиг договоренности с бельгийским футболистом по условиям контракта, сообщают инсайдеры. Теперь остается окончательно согласовать трансфер между клубами. Лукаку с 2024 года выступает за Наполи. Всего в его активе 45 матчей за клуб, в которых он забил 15 мячей и сделал 11 результативных передач. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафоново, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа и 26 сентября – Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 15 августа – Хатынь, трагедия одной деревни в годы Великой Отечественной войны. 16 августа – усадьба Лесли, экскурсия по территории и интерьерам усадьбы, чаепитие, мастер-класс, рисунок, кофе. Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
8: Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южно-юго-западный, ночи слабый, днем от 4 до 12 метров в секунду, при грозе порывами до 18. Атмосферное давление будет падать 738 миллиметров. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 22-24 градуса тепла. В среду, 12 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 10-12, днем всего 16-18 градусов тепла. В четверг, 13 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 7-9, а днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсией дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5.
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
4: Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 27 82.
5: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
6: ПАО «Драгобуж» приглашает на сезонные работы рабочих зеленого хозяйства. Заработная плата от 45 до 61 тысячи рублей. График работы 5 на 2. Рабочий день с 8 до 17 часов. Доставка корпоративным транспортом. Горячее питание в столовых предприятия. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на вакансии предприятия. Звоните 8 910 724 97 25 и 8. 8 915 653 27 34.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ повысил цены за плановое техобслуживание. В среднем первое ТО на Гранту теперь обойдется в 10 тысяч рублей. Самое дорогое – шестое – в 28 тысяч. Нулевое ТО на Весту с механикой будет стоить 4400, а на Ниву Тревел – 7 тысяч. У разных дилеров и в разных регионах цены могут отличаться. В продажу поступила Stelo Xlantix ET8. Рекомендованная цена 7,5 тысяч рублей. Но благодаря российской сборке доступна максимальная субсидия при покупке гибрида. За счет этого кроссовер будет дешевле прямых конкурентов. Напомню, под маркой Stelo в России выпускают люксовые модели от концерна Chery. Завод «Москвич» запустил прямые скидки на «Москвич-3». Можно сэкономить 300 тысяч рублей, в том числе при покупке машины 26-го года выпуска. Скидку можно объединить с госпрограммой. Некоторые категории покупателей до конца августа смогут приобрести машину на механике за 1 300 000. Это один из самых выгодных вариантов на рынке. Недавно в России поступил в продажу новый Evolute iJoy. Самый доступный электрический кроссовер сильно обновился не только внешне. У него совершенно новая современная платформа, минималистичный салон с большим центральным дисплеем и увеличенный запас хода на одной зарядке. Цена при этом выросла не слишком сильно. Подробнее о новом Evolute iJoy расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: «Инфинити».

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24. Комбинат питания ПАО «Драгобуш» приглашает на работу повара, мойщика посуды. Кандидатам с опытом работы по профессии выплата подъемных до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Медицинское обслуживание в медико-санитарной части на территории предприятия. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста

0: Новости спорта.
1: В Турции завершился чемпионат Европы по современному пятиборью. В смешанной эстафете Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами, опередив команду Великобритании, которой бронза, а выиграла эстафету сборная Венгрии. В итоге у российских спортсменов одно золото, одно серебро и одна бронзовая награда. В российской премьер-лиге сильно удивил «Зенит», который на своем родном стадионе проиграл со счетом 1-2 футболистам клуба «Родина». Дебютант РПЛ уже в середине первого тайма пропустил от Максима Глушенкова, и, казалось, дело в шляпе, но игрок молодежной сборной Армении Артур Гарибян оформил дубль во втором тайме, и после двух поражений кряду на старте «Родина» добилась первой победы в РПЛ и сразу же над действующим чемпионом, да еще в гостях. В других матчах российской премьер-лиги «Спартак» проиграл Краснодару со счетом 1-2 в Москве. Новичок Даку в середине второго тайма вышел на замену, но за спартаковцев отличиться не смог. Неожиданные лидеры турнира, махачкалинские «Динамовцы», проиграли на выезде 1-3 столичному «Динамо». Это первая победа москвичей в нынешнем чемпионате. Интересно, что в этой игре еще за 13 минут до финального свистка счет был 0-0. В Казани «Рубин» не смог одолеть Оренбург. Здесь со счетом 1-1 встреча завершилась. На теннисном турнире в Торонто Екатерина Александрова со счетом 7-6, 4-6, 6-4 обыграла не кого-нибудь, а первую ракетку мира Арину Сабаленко. Теперь в 1/4 финала Александрова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной, которая взяла верх в двух партиях над Амандой Анисимовой из США. Две другие россиянки не смогли пробиться в четвертьфинал. Людмила Самсонова в трех сетах уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана, а Алина Корнеева проиграла в двух партиях американке Кока Гауф, которая в рейтинге занимает 4-е место. В Аргентине на Кубке мира по зимнему плаванию Владислав Сапожников установил мировой рекорд на дистанции 200 метров брасом в возрастной категории 25-20.

0: 29 лет, воспитанник Мурманской школы плавания, выиграл на этих соревнованиях 10 медалей, 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. А вообще у российских спортсменов здесь только золотых медалей 20. В этом году наша команда приехала меньшим числом. Тем не менее, мы получили награды на всех дистанциях, на которых плыли. В 2026 году была очень высокая конкуренция, подчеркнул президент Всероссийской Федерации зимнего плавания Андрей Замыслов. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Радио «Инфинити».

0: обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал, праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, катушек и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Дорогобуж, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции.
5: Центр отдыха «Ласточка» приглашает на работу воспитателей, вожатых, кухонных рабочих, мойщиков посуды, горничных, грузчиков. Продолжительность смены 14 дней. Возможность дополнительного заработка в период летнего отпуска. Льготные путевки для детей и работников. Премия за успешное завершение сезона. Дальнейшее трудоустройство на постоянные вакансии предприятия. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
6: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 5-46-59.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
9: Владельцы загородных участков и жители многоквартирных домов столкнулись с новыми экологическими рисками при обустройстве придомовых территорий. Популярная практика создания садового декора из старых автомобильных покрышек от самодельных клумб до ограждений в виде лебедей теперь официально признана административным правонарушением, сообщает информационное агентство Data.ru. Законодательство жестко классифицирует отработанную резину как отходы 4 класса опасности, что дает надзорным органам право штрафовать граждан за подобный ландшафтный дизайн на сумму до 5000 рублей. Экологический запрет базируется на токсичных свойствах материала.
10: Деньги дороги, как память.
9: Депутат Госдумы, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прояснила ситуацию с индексацией заработной платы. Она пояснила, что для работников бюджетной сферы законодательно предусмотрено ежегодное повышение оклада, в то время как в коммерческом секторе данное решение остается на усмотрение руководства. Депутат указала на то, что закон устанавливает минимальный уровень индексации, который не должен быть ниже показателя инфляции. Бессараб также напомнила, что длительное отсутствие индексации заработной платы может быть обусловлено сложным финансовым состоянием предприятия. При этом она акцентировала внимание на том, что текущий уровень безработицы, находящийся на рекордно низких отметках, стимулирует работодателей к удержанию квалифицированных сотрудников.
10: Экономика должна быть экономной.
9: Необходимо рассмотреть вопрос расширения целевого использования образовательных кредитов, заявил член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре профессор Игорь Мурок. Он также считает целесообразным проработать дополнительные механизмы поддержки обучающихся по гуманитарным направлениям для сбалансированного развития кадрового потенциала, например, через установление отдельных условий кредитования или выделение целевых квот. Мурок также предложил рассмотреть вопрос сохранения минимального уровня платежа 40% до окончания обучения. Сейчас заемщик платит 40% начисленных процентов на первом курсе, 60% на втором и 100% на третьем курсе. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте «ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом. В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Дорогобуж». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. ПАО «Дорогобуж» приглашает на работу электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, инженера-энергетика, инженера по автоматизированным системам управления производством. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 650. 3 27 34.
3: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома, доступно везде и всегда. Радио, радио и реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: «Радио Инфинити».

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. В России пройдет мировой чемпионат по ремонту смартфонов. В Казани пройдет международный чемпионат по ремонту мобильной техники YCS Global Master Cup Russia 2026. Соревнования состоятся 17 и 18 августа. В рамках 4-го международного форума «Ростки, Россия и Китай. Взаимовыгодное сотрудничество». И соберут 100 инженеров из России, Китая, Индии, Бразилии, Индонезии и стран СНГ. Участники поборются в двух дисциплинах – ремонт материнской платы смартфона с заменой микросхем и высокоточной пайкой, а также замена стекла дисплея без замены OLED-матрицы по оригинальной технологии. Победители определят по качеству исполнения, скорости и точности. Общий призовой фонд превысит 1 миллион рублей. Лучшие инженеры также получат профессиональное оборудование, инструменты, расходные материалы и международные сертификаты. Помимо соревнований, программа включает мастер-классы и открытые сессии по современным технологиям ремонта мобильной техники и обмену инженерным опытом. Форум «Ростки» объединяет самые разные направления сотрудничества России и Китая – от промышленности и инвестиций до образования, технологий и подготовки кадров. Проведение в Казани международного чемпионата YCS Global Master Cup подтверждает, что современные инженерные компетенции становятся важной частью глобальной экономики, заявил руководитель агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минулина. YCS Global Master Cup за короткое время превратился в одну из главных мировых площадок для специалистов по ремонту мобильной техники. В 2025 году чемпионаты прошли в Москве, Шэньчжэне, Египте и Таиланде, объединив более 500 инженеров. Российский этап установил мировой рекорд – 104 участника. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио Infinity.

0: реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
1: Владимир Маяковский.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплатности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальная

0: В ассортименте стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляем доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Ремонтно-механическое производство ПАО «Драгобуж» приглашает на работу токаря, фрезеровщика, котельщика, газорезчика, заточника, кузнеца на молотах и прессах, оператора станков с программным управлением. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Система дополнительного премирования. Доставка корпоративным транспортом. Возможность участия в корпоративной ипотечной программе. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: Сегодня, 10 августа, в России отмечается День физкультурника. Всесоюзный День физкультурника был учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР, принятым летом 1939 года. Широкое распространение он получил в 30-х годах 20 века, в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. Во вторую субботу августа праздник стали отмечать лишь в 1961 году. В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта. В 1923 году было создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». В 1935 году было создано Всесоюзное профсоюзно-кооперативное добровольное спортивное общество «Спартак», которое сыграло значимую роль в истории всего советского спорта. Спортсмены стали одними из наиболее популярных людей в стране. Ни одна праздничная демонстрация не проходила без участия гимнастов, футболистов и других представителей спортивной братии. В университетах и институтах начали открываться физкультурные факультеты, а позднее целые учебные заведения готовили будущих физкультурников. День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры. А сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования. Общее руководство их подготовкой и проведением осуществляют Министерство спорта Российской Федерации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта.
4: 10 августа 1500 года Диего Диаша открыл остров Мадагаскар. Остров Мадагаскар – четвертый по величине остров мира, расположен в западной части Индийского океана у юго-восточного берега Африки, отдален от нее Мозамбикским проливом. В мае 1500 года корабль португальского мореплавателя Диего Диаша, который в составе флотилии Кабрала направлялся в Индию, попал в шторм. В результате он сбился с курса, обогнул Южную Африку, уклонился слишком далеко на восток и лишь 10 августа наткнулся на какую-то землю. Путешественник решил, что это восточное побережье Африки, двинулся на север и пытался найти порт Мозамбик. Однако все старания были напрасными. Диаш продвинулся на север на большое расстояние и потерял сушу из виду. Мыс Амбер – северная оконечность Мадагаскара. Тогда он понял, что принял за берег материка новую землю, которая оказалась огромным островом. Доставленные в Европу Диашем первые точные сведения о Мадагаскаре использовал итальянский картограф Альберто Кантино. На составленной им в 1502 году карте дано самое раннее и довольно верное изображение одного из величайших островов Земли – почти 600 тысяч квадратных метров.
2: А в этот день – события, ставшие историей.
5: Infinity.

0: который открывает двери к реальным покупкам.
1: Реклама.
2: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
3: Я же говорила, ремонт надо делать.
4: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
5: На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – Парк Патриот, музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4.
8: Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 66 20 и 8 921 969 19.

0: 61. ПАО «Драгобуш» приглашает на работу оператора дистанционного пульта управления в химическом производстве, аппаратчика в химическом производстве, дефектоскописта по неразрушающему контролю, составителя поездов, водителя автобусного парка, машиниста крана автомобильного, слесаря-ремонтника, грузчика. Выплата подъемных при трудоустройстве до 100 тысяч рублей. Доставка к месту работы корпоративным транспортом. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонемента в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 5 миллионов рублей в первый год контракта. Единовременная выплата – 2,5 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефону в Смоленске 68 71 45 и 22 15 22.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: Хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 15 августа. Самый душевный и красивый тур на Селигер. Вас ждет экскурсия по озеру Селигер, посещение Нила Столобинской пустыни, Святой Аковецкий источник, Ржевский мемориал. 22 августа. Мелехово, Талиш, Вознесенская Давидова пустынь, музей-усадьба Антона Павловича Чехова, уютная атмосфера Мелехова, праздник трех спасов, святой источник в Талиже и посещение Вознесенской Давидовой пустыни. Стоимость от 6450 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники: аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82, 8 910 789 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: В Смоленской области идет набор добровольцев, состоящих в мобилизационном резерве, в отряд «БАРС». Главная задача отряда – охрана критически важных объектов защиты нашего региона от атак вражеских беспилотников. Резервисты несут службу только на территории Смоленской области и не направляются в зону боевых действий. За участие в сборах предусмотрены выплаты. Также предоставляются социальные гарантии, страховка и медицинское обеспечение, как для контрактников. Для поступления необходимо обратиться в военкомат по месту жительства с заявлением. Подробности по телефону 68 71 45 и 22 15 22 или в пункте отбора по адресу Смоленск, улица Маршала Жукова, 12/2.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Глава Думского комитета по защите семьи Нина Останина внесет в Нижнюю палату парламента законопроект о замене единого государственного экзамена государственной итоговой аттестации с 2027 года, передает ТАСС. По словам депутата, ЕГЭ не помог снизить коррупционные риски, создать единую систему оценки знаний и повысить доступность бесплатного высшего образования для выпускников сельских школ и детей из малоимущих семей. Останина отметила, что даже максимальные баллы ЕГЭ не всегда гарантируют абитуриенту поступление на бюджетное место из-за высокой конкуренции с победителями и призерами олимпиад, набравшими куда меньше баллов на экзамене. Идея продавать алкоголь онлайн необходима для наполнения бюджета, однако такое решение откатит Россию на 10 лет назад и приведет к росту преступности и бытового травматизма. Об этом газете «РУ» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев. «Это попытка заработать денег в бюджет побольше, но надо понимать и про социальные последствия. Бытовой травматизм, преступность, преждевременная смертность, сердечно-сосудистые заболевания и многие другие негативные проявления». «Большого позитива я в этом не вижу. На один заработанный рубль мы потеряем более 10», — сказал он. Хамзаев подчеркнул, что при онлайн-продаже невозможно выяснить личность получателя. Возрастет и количество контрафактной продукции. И в завершении выпуска: половина опрошенных россиян считает себя в той или иной мере успешными. Зумеры связывают успех с возможностью заниматься любимым делом и достижениями в карьере. При этом для миллениалов он определяется в первую очередь наличием семьи и собственного жилья. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс страхования». 34% отмечают, что скорее состоялись в жизни, а 17% полностью уверены в жизненном успехе. Еще 10%, по их мнению, являются абсолютно неуспешными, а 35% – стремящимися к успеху. Основным фактором состоявшегося успеха опрошенные называют «любимое дело» – 52%, «умение быть счастливым вне зависимости от денег» – 46% и «собственную семью» – 45%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция «Infinity».

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама.
2: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников 1-4 классов, для 3-4-5 классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
3: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает

0: пшенного доения, телятница по уходу за телятами – 65 тысяч рублей, животновод – 80 тысяч, бухгалтер – 60 тысяч, ветеринарный врач и зоотехник – 100 тысяч рублей, ветеринарный врач-ортопед – 120 тысяч рублей, механик по техобслуживанию транспорта, инженер-программист – 100 тысяч рублей, механик-автоэлектрик – 90 тысяч рублей, озеленитель – 60 тысяч, повар – 50 тысяч, подсобный рабочий – 60 тысяч, диспетчер – 55 тысяч, уборщица – 40 тысяч рублей, а также управляющий фирмой, главный ветеринарный врач, главный зоотехник, сервисный инженер доильного и холодильного оборудования. Зарплата обсуждается на собеседовании с каждым кандидатом отдельно. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-910-722-5805.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: истории привлекают людей. Поэтому в рекламе рассказывайте интересные истории о вашем продукте.
1: Марк Цукерберг.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105.
4: Радио Инфинити.

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не

Радио Infinity.

0: Луганской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Для тех, кто любит потяжелее. По понедельникам в 20 часов. Тяжелый час. На Инфи.

0: Рекламная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Детейлинг студия ПДР «Гараж Смоленск» предоставляет спектр услуг. Удаление вмятин без покраски, а также реставрация сколов и царапин на вашем любимом автомобиле. Также предоставляем услуги замена лобовых стекол, полировка и нанесение керамики на ваш автомобиль. Мы находимся в поселок Верхний Непровский. Телефон для справок и записи 8 910 765 30 14. Ищите нас ВКонтакте ПДР «Гараж Смоленск» удаление вмятин без покраски. 8 910 765 30 14. Когда возникают юридические вопросы, важно не ошибиться с выбором адвоката. Дорогобужская коллегия адвокатов заботится о вашем спокойствии. С 3 августа мы открываем дополнительный офис в поселке Верхний Непровский, улица Советская, дом 14, второй этаж. Наши адвокаты возьмут на себя решение юридических задач любой сложности, обеспечат конфиденциальность и предложат решение, подходящее именно вам. Прием будни с 9 до 17 часов, выходные по согласованию с адвокатом. Доверьтесь профессионалам, мы рядом.
4: В строительную организацию требуются электросварщики и монтажники. Работа на территории ПАО «Драгобуш». Заработная плата сдельная, высокая. Звоните по телефонам 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34. Требуются электросварщики и монтажники. 8 919 041 42 28, 8 910 119 47 34.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Тяжелый час на «Инфинити».

0: Будьте в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Требуется водитель категории С и Е. Официальное трудоустройство, оплата 12 рублей километр плюс командировочные. Обращаться по телефону 8 960 589 68 44. 8 960 589 68 44. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
3: В строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. Зарплата от 80 тысяч рублей. Место работы – Драгобужский район. Официальное трудоустройство, зарплата достойная и выплачивается без задержек. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81 81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. На производство ЖБИ требуются формовщики и разнорабочие. Высокая сдельная оплата. Звоните 8 800 250 66 96. Звонок бесплатный. 8 800 250 66 96.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
2: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 15 августа – Десногорское водохранилище и Курган Славы. 15 августа – Тверь. Теплоходная прогулка по Волге и Ржев. С 20 по 24 августа – Санкт-Петербург плюс лучшее в Карелии. Горный парк Рускеала. Петергоф. 22 августа – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. 22-23 августа – 2 дня, 1 ночь. Аквапарк «Лебяжий» в Минске. Динопарк и Минский зоопарк. Дельфинарий. 23 августа – Вихляндия и Оптина пустынь с экскурсией. 23 августа – Остров мечты, парк развлечений, Москва. 23 августа – ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». 29 августа – Тула, усадьба Льва Толстого, Ясная Поляна, музей оружия «Шлем». 30 августа – парк «Патриот», музейная площадка номер 1 с техникой, храм вооруженных сил и музей «Дорога памяти». Звоните 8 910 716 93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Строительная компания для работы на площадке ПАО «Драгобуш» приглашает специалистов на должность мастера, сметчика, а также пескоструйщиков, отделочников, монтажников. Зарплата высокая. Подробности по телефонам 8 911 618 6620 и 8 921 969 19 61. Завод «Драгобуш Котломаш» приглашает на работу котельщиков, машинистов крана, стропольщиков, штамповщика, испытателя на герметичность, такелажника. Нет профессии – не проблема. Обучение от 3 до 6 месяцев. Официальное трудоустройство. Также приглашаем на работу опытных специалистов по профессиям. Сварщик, электрик по грузоподъемным средствам, токарь-расточник, гибщик труб. С первого дня предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда. Возможности для роста, развития и повышения квалификации. Корпоративный транспорт до работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеевровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные и спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию донорства. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. Звоните по телефону 8 951 711 8919 или пишите в Макс.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 912 712 105.
0: Для тех, кто любит потяжелее, по понедельникам в 20 часов тяжелый час на Инфинити.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Во вторник, 11 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южно-юго-западный, ночью слабый, днем от 4 до 12 метров в секунду, при грозе порывами до 18. Атмосферное давление будет падать 738 миллиметров. Температура воздуха ночью 13-15, а днем 22-24 градуса тепла. В среду, 12 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 10-12, днем всего 16-18 градусов тепла. В четверг, 13 августа, переменная облачность, без осадков, ночью 7-9, а днем до плюс 19. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр город Сафоново» приглашает вас в поездки. Выбирайте маршруты и бронируйте места заранее. Лето продолжается, а значит, самое время отправиться за новыми впечатлениями. 16 августа. Кубинка, парк «Патриот», музей «Дорога памяти», храм вооруженных сил и множество интересных локаций. От 4650 рублей. Осталось 6 мест. С 19 по 20 сентября. Гомель-Могилев. Обзорная экскурсия по Гомелю, посещение с экскурсии дворца Румянцевых-Паскевичей. Обзорная экскурсия по Могилеву с посещением Никольской церкви. Стоимость от 14 950 рублей. Запись по телефону 8 920 322 85 82. Турцентр, город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Предприятию по производству полимеров в Драгобуже требуются работники. Аппаратчик дозирования, аппаратчик смешивания, машинист гранулирования. Возможно обучение специальности. Навыки управления погрузчиком приветствуются. Официальное трудоустройство согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Стабильная заработная плата, полный социальный пакет. Звоните 8 910 789 27 82. 8 910 789 9 27 82. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Языковая студия «Про английский» открывает набор в группы на новый учебный год. Для дошкольников от 6 лет, для школьников первых-четвертых классов, для третьих-четвертых-пятых классов начального уровня обучения, для продолжающих изучать язык. Спешите записаться, количество мест в группе ограничено. Город Сафоново, улица Революционная, 9А, здание ДХС. Звоните 8-904-364-49-24. Английский – это то, что вам нужно. 8-904-364-49-24.
4: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока.

0: состоит в том, чтобы привлечь внимание клиента к товару, а не к самой рекламе.
1: Билл Бернбах.
2: Реклама. Хорошие новости от магазина «Мастер Мебель». В связи с обновлением ассортимента мы предлагаем покупателям значительные скидки на витринную мебель. Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6. С 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Готовите участок к зиме после сбора урожая? Ищите надежную технику по отличным ценам. Магазин на Карла Маркса 35 уже все подготовил. Например, мотоблок 7 лошадиных сил, 2 ремня, большие колеса, фрезы в комплекте всего за 23 тысячи рублей. Большой выбор сопутствующих товаров. Плуги, окучники, окучники двухрядные, картофелекопалки, грунтозацепы, ступицы и все, что нужно для работы с землей. А также в наличии триммер 58 кубиков всего 4350 рублей. Большой выбор лески, катушек, и запчастей на электро- и бензоинструменты. В наличии баки, ручки, свечи, поршневые, карбюраторы на триммеры. Электровелосипеды от 27 до 55 тысяч рублей. Мотоцикл Enduro Champ 300 кубиков 150 тысяч рублей. Также в наличии лавки от 3 до 5 тысяч. Мангальные зоны от 15 до 18 тысяч. Беседки от 13 тысяч. Качели от 10 до 15. Распродажа газонокосилок минус 10%. Также в наличии квадрат трубы для забора, например, труба 20 на 40, двойка всего 650 рублей за 6 погонных метров. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8 951 711 89 19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8 910 712 105. Радио Инфинити. За твою победу.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Фунте.
1: Взял ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно.

Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпираю бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукой стираю хлопья сажи с лица, как будто так уже было. Это просто усталость, безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это

0: Тюменской области 2 часа ночи.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет.

0: Радіо Інфініті.
1: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.